Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Через несколько минут на радио «Классик». Выставка «Наследие Великой Степи» открылась на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности. В Алматы презентовали молодежное экологическое сообщество. Проект антологии тюркского фольклора представили в Баку. Об этом через несколько минут в новостях культуры.
1: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
2: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности в Женеве состоялось открытие выставки Республики Казахстан «Наследие Великой Степи», передает Казинформ. Экспозиция демонстрирует богатство и многослойность культурного наследия Казахстана как живой основы национальной идентичности и современного творческого развития. В нее вошли изделия декоративно-прикладного искусства, элементы национального костюма, музыкальные инструменты и предметы традиционного быта. Центральным элементом выставки стала иммерсивная мультимедийная инсталляция «Шедевры казахстанской живописи», реализованная совместно с Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева. Проект объединяет произведения казахстанского изобразительного искусства с современными цифровыми технологиями, позволяя по-новому представить художественное наследие страны международной аудитории. Культурную программу представил этно-фольклорный ансамбль «Жоша Казах Нейшнл Групп», соединивший традиционное звучание казахских инструментов с современной сценической подачей. Гости выставки также познакомились с гастрономическими традициями Казахстана. В молодежном комьюнити-центре Медеусского района состоялась презентация экологического сообщества «Эко-клаб Медеу», объединившего молодых экоактивистов, волонтеров и авторов экологических инициатив. Новая площадка создана для развития экологической культуры, популяризации ответственного потребления и реализации совместных проектов в рамках республиканской инициативы «Таза Казахстан». В ходе презентации участники представили проекты по сбору и переработке пластиковых и алюминиевых отходов, использованных батареек, повторному использованию вторсырья, проведению экологических мастер-классов, городских субботников, образовательных кампаний и других общественных инициатив. Особое внимание было уделено развитию долгосрочной экологической культуры. По мнению участников, экологическая ответственность должна стать частью повседневной жизни, а не ограничиваться разовыми акциями. В Баку представили проект масштабной антологии тюркского фольклорного наследия, передает 24KZ. Она объединит более 40 томов, 7 из которых уже издали. В новый войдут героические и романтические эпосы, легенды, сказки, а также пословицы и поговорки тюркских народов. Об этом в рамках недели тюркского мира сообщила президент фонда тюркской культуры и наследия Актутэ Раймкулова. Полностью выпустить антологию планируют в течение ближайших 3 лет. Фонд тюркской культуры и наследия создали в 2012 году по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, в последние годы в котором активно оцифровывает историко-культурное наследие. Напомним, на недавнем неформальном саммите Организации тюркских государств в Казахстане Касым-Жомарт Токаев предложил разработать конвенцию по сохранению уникального тюркского наследия. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба «Радио Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениева Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы. Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алаңы хабары.
3: Эфирде классика алаңы хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Кобыз. Струнный смычковый музыкальный инструмент. Один из древнейших смычковых инструментов, которые сохранились у народов Сибири, Средней Азии, Поволжья, Закавказья и других. У каждого народа такие инструменты имеют свое название, но они похожи строением, настройкой и способами игры. Казахский кобыз долгое время был священным инструментом, и играли на нем только бахса. Люди верили, что этот инструмент, как и его хозяин, обладают волшебной силой, и вместе они способны воздействовать на судьбу человека. Шаманы обвешивали кобыз всякими магическими предметами – перьями филина, металлическими пластинками, фигурками птиц. Все это шевелилось и позванивало в такт музыке, а внутри кобыза, на задней стенке, таинственно мерцало зеркальце. Согласно преданиям, кобыз и кобызовая музыка могли изгонять злых духов, болезни и даже смерть. С появлением кобыза связана философская легенда о Коркыте. Это имя общеизвестно среди многих тюркских народностей. В казахских легендах Коркыт – человек, который не мог примириться со скоротечностью жизни и неотвратимостью смерти, мечтал о бессмертии, был мудр. К словам Коркыта прислушивались, а его мнение высоко ценили. –

Тимур и закрепила за этим инструментом имя Кобыз Коркыта. Кобыз выдалбливался из одного цельного куска дерева – можжевельника, клена, сосны или березы. Инструмент состоял как бы из трех частей – головной – бас, средний – кеуде и нижний – аяк. Основание делалось в виде открытой чаши, вытянутой к низу. Эта нижняя часть инструмента затягивалась кожей. На ней устанавливалась подставка – тиек. Для струн кобыза брали конский волос. Струн было две. Играли на них смычком. Его делали дугообразным. К двум концам изогнутой ветки привязывали пучок конского волоса и скрепляли крепкой нитью из верблюжьей шерсти. Формой смычок напоминал лук. Колорит и густота звучания кобыза во многом зависели от силы прикосновения смычка к струнам. Две струны кобыза, состоящие из 104 конских волосков, издавали целую гамму обертонов. Поэтому для кобызовых кюев характерна звукоизобразительность, подражание вою волков, крику лебедя, бегу коня, звук упущенной стрелы. Кроме того, кобызовая традиция тесно связана с эпическим творчеством жирау. В кочевой среде они занимали одно из видных мест. Жирау находились обычно при ставке ханов, были военными и политическими советниками, воспевая героические подвиги ханов и батыров. Со временем исполнение эпических произведений перешло к акынам жирше, а сопровождающим сказания инструментом стала домбра.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Евроньюс начал выпускать новости на казахском языке. Примеры открытия в театре «Астана Опера». Выставка «Гранатовый сад» в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане состоялась презентация официального запуска международного новостного канала Евроньюс на казахском языке. Казахский стал 14-м основным языком вещания медиа-сети и первым языком Центральной Азии в языковой линейке Евроньюс, передает Казлента.кз. Проект будет реализован поэтапно. На первом этапе новостные выпуски на казахском языке будут доступны в будние дни на YouTube-канале Евроньюс. В дальнейшем казахоязычная версия будет постепенно внедряться и на других медиаплатформах, включая телевизионное вещание. Планируется, что около 90% международного новостного контента Евроньюс будет локализовано на казахский язык. Напомним, офис Евроньюс в Астане начал работу осенью 2024 года. Он является региональным хабом и производственным центром по подготовке локальных программ, выходящих в эфир международного телеканала Евроньюс и распространяемых по всему миру. В театре «Астана Опера» в рамках международного фестиваля «Опералия» прошел симфонический вечер «Вива Челла». Главными героями мероприятия стали приглашенные звезды, известный виолончелист-виртуоз Эльдар Сапараев и перспективное новое поколение казахстанских музыкантов, виолончелисты Батырхан Исак и Данагуль Ажикенова, пианисты Бекзат Ракымов, Санжарали Купаев и Бибар Смаил. Программа концерта включала три масштабные премьеры, каждая из которых стала настоящим открытием для слушателей. Впервые в Казахстане прозвучал концерт номер 2 «Ре минор» Камиля Сен-Санса. Другой премьерой стал виолончельный концерт Артюра Онегера в исполнении Данагуль Ажикеновой. Третьей премьерой и кульминацией программы стало казахстанское исполнение уникального сочинения «Караваджо» для трех виолончелей и оркестра Джованни Сали. Все приглашенные солисты выступили совместно с симфоническим оркестром «Астана Опера» под управлением дирижера Элмара Бурибаева. В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева проходит персональная выставка художника Александра Дельбази «Гранатовый сад». По словам организаторов, «Гранатовый сад» – это не просто выставка, а живая художественная система, которая на протяжении многих лет меняет свою форму, расширяется и продолжает свое движение через страны, культуры и зрителей. История этого проекта началась в 2015 году с коллекции «Когда цветет гранат». Тогда серия из 15 полотен впервые была представлена зрителю как единое художественное высказывание. За прошедшие десятилетия выставка многократно меняла пространство. Картины путешествовали по миру, дополнялись новыми произведениями, новыми цветами, сюжетами и философскими размышлениями. Каждая новая выставка, сохраняя свою основу, обретала иную форму общения со зрителем. Со временем проект вышел за пределы классической экспозиции и превратился в выставку-спектакль, где живопись, пространство и зритель становятся частью единого действия. Так гранатовые деревья постепенно превратились в гранатовый сад. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
3: Жаңа конституцияның күшіне енуі. Еліміз үшін тарихи бет бұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
4: Вступление Изменения в силу новой конституции знаменуют собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
2: Там, где берегут природу, хочется жить. Таза Казахстан. Уважение к земле, уважение к будущему.
3: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
4: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
5: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
6: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз». С Ноэлем Шаяхметовым.
7: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа Jazz Time. Музыка в дорогу. В сегодняшнем выпуске ваши любимые исполнители и, возможно, новые имена. Давайте отправимся в путь с хорошим настроением. Встречайте немецкого джазового трубача и вокалиста Тила Брёнера с композицией Have You Met Chet? Это посвящение великому трубачу Чету Бейкеру.

Композиция «Playing for Time» в исполнении акустических алхимиков. Это знакомая многим английская инструментальная джазовая группа, основана еще в 1981 году гитаристами Ником Уэббом и Саймоном Джеймсом. Далее американский джаз-фьюжн-гитарист, участник стилидены «For Play» — это Ларри Карлтон, и японский джаз-роковый гитарист Так Мацумото с композицией «Tokyo Night».

Шакатак – группа, которая всегда поднимает настроение. Композиция «Talking Off» из, пожалуй, самого успешного альбома англичан «Nightbirds» 1982 года. Далее американский джазовый саксофонист Джефф Кашива с композицией «The Name Game».

Сегодня в дороге вашим приятным фоном были Тил Брёнер, акустические алхимики, Ларри Карлтон, Итак Мацумото, Шакатак, Джефф Кашива и в завершении исландский гитарист Фредрик Карлсон с композицией «Dream Away». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм», Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.